0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Если нет искры,

и твоей я благодарна ей. Yeah.

она в мою рубашку временно. Искра постижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенных в небо словно в первый раз летят.

дождись меня, через дожди храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить

ты знаешь, она на земле бывает. Такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко. Это любовь, как будто клетка.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алиса Плюс Юрий Салканцы. Новости на этот час. Финансирование приемных отделений латвийских больниц сократят почти на 14 миллионов евро. Началось общественное обсуждение проекта водородного коридора. В конце лета Даугавпилс станет столицей вкусов Латгалии. Центр кулинарного наследия «Шмаковка» в воскресенье приглашает отметить свой юбилей. Далее подробнее об этих новостях. Завершилось общественное обсуждение поправок к правилам Кабинета министров, которые предусматривают существенное изменение порядка финансирования приемных отделений больниц с 2027 года. Латвийское общество больниц предупредило, что планируемое сокращение финансирования на 13,7 миллионов евро может ухудшить доступность неотложной медицинской помощи. По данным организации, наиболее серьезные потери понесут региональные больницы. В Министерстве здравоохранения, в свою очередь, отвергают утверждение о сокращении финансирования, отмечая, что общий объем средств для больниц сохраняется, а изменения касаются перераспределения финансирования отделений неотложной медицинской помощи и приемных отделений в соответствии с потребностями пациентов. По данным Минздрава, высвободившиеся средства планируется направить на развитие других медицинских услуг. В частности, 7,5 миллионов евро предполагается выделить на повышение доступности амбулаторной помощи, что позволит обеспечить около 33 тысяч дополнительных обследований и консультаций специалистов ближе к месту жительства пациентов. С 28 июля по 1 сентября единый оператор системы передачи и хранения газа Connexus Baltic Grid проводит первоначальное общественное обсуждение планируемого на территории Латвии строительства участка водородного трубопровода. В рамках обсуждения также пройдут встречи с жителями в 10 самоуправлениях, которых касается проект. В них очно или дистанционно смогут принять участие владельцы земельных участков, представители самоуправлений и другие заинтересованные лица. Территория, которая подпадает под оценку воздействия проекта на окружающую среду, первоначально включает 1773 земельных участка или их части. Водородный трубопровод предполагается проложить параллельно существующему магистральному газопроводу. 29 августа в Центральном парке Даугавпилса будет проходить фестиваль уличной еды «Гаршу Туани». Одно из крупнейших гастрономических мероприятий в Латгалии объединит в одном месте разнообразное предложение уличной еды, напитков, концерты, танцы, конкурсы, аттракционы и развлечения для всей семьи. Несмотря на высокий интерес к участию в фестивале, у торговцев есть еще возможность до 5 августа подать свою заявку. Более подробная информация об условиях участия доступна в разделе «Уличная торговля» на домашней странице Даугавпилсского самоуправления. В воскресенье 2 августа с 11 часов до 19.00 Центр кулинарного наследия «Шмаковка» приглашает жителей Даугавпилса и гостей города совместно отпраздновать свой 10-летний юбилей. В этот день посетителей ждет музыкальная программа, творческие мастер-классы, дегустации и презентации производителей латгальского напитка. Цены на входные билеты в музей будут действовать в соответствии с прейскурантом. С новостями в студии был Юрис Салканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях в среду 29 июля. Ожидается преимущественно солнечная и ясная погода. Ночью температура воздуха опустится до плюс 12 градусов, а днем воздух прогреется до максимальных 23 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 9 миль в час, а относительная влажность воздуха составит около 63%. Вероятность дождя днем составляет всего 15%, а ночью 10%.

ближайшем выпуске новостей. Финансирование приемных отделений латвийских больниц сократят почти на 14 миллионов евро. Началось общественное обсуждение проекта водородного коридора. В конце лета Даугавпилс станет столицей вкусов Латгалии. Центр кулинарного наследия Шмаковка в воскресенье приглашает отметить свой юбилей. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне «Новые стропы» на автостоянке найдены ключи. Контактный номер телефона 29 927 605. Найден ученический проездной на имя Алексей Макаршанов. Контактный номер телефона 27 055 026. В поезде маршрута Рига-Даугавпилс на станции Даугавпилс был забыт чемодан. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 28 381 837. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, вы можете абсолютно бесплатно оставить информацию на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро! В студии Алиса Плюс, Юрий Саукаанс и новости на этот час. Финансирование приемных отделений латвийских больниц сократят почти на 14 миллионов евро. Началось общественное обсуждение проекта водородного коридора. В конце лета Даугавпилс станет столицей вкусов Латгалии. Центр кулинарного наследия «Шмаковка» в воскресенье приглашает отметить свой юбилей. Далее подробнее об этих новостях. Завершилось общественное обсуждение поправок к правилам Кабинета министров, которые предусматривают существенное изменение порядка финансирования приемных отделений больниц с 2027 года. Латвийское общество больниц предупредило, что планируемое сокращение финансирования на 13,7 миллионов евро может ухудшить доступность неотложной медицинской помощи. По данным организации, наиболее серьезные потери понесут региональные больницы. В Министерстве здравоохранения, в свою очередь, отвергают утверждение о сокращении финансирования, отмечая, что общий объем средств для больниц сохраняется, а изменения касаются перераспределения финансирования отделений неотложной медицинской помощи и приемных отделений в соответствии с потребностями пациентов. По данным Минздрава, высвободившиеся средства планируется направить на развитие других медицинских услуг. В частности, 7,5 миллионов евро предполагается выделить на повышение доступности амбулаторной помощи, что позволит обеспечить около 33 тысяч дополнительных обследований и консультаций специалистов ближе к месту жительства пациентов. С 28 июля по 1 сентября единый оператор системы передачи и хранения газа Connexus Baltic Grid проводит первоначальное общественное обсуждение планируемого на территории Латвии строительства участка водородного трубопровода. В рамках обсуждения также пройдут встречи с жителями в 10 самоуправлениях, которых касается проект. В них очно или дистанционно смогут принять участие владельцы земельных участков, представители самоуправлений и другие заинтересованные лица. Территория, которая подпадает под оценку воздействия проекта на окружающую среду, первоначально включает 1773 земельных участка или их части. Водородный трубопровод предполагается проложить параллельно существующему магистральному газопроводу. 29 августа в Центральном парке Даугавпилса будет проходить фестиваль уличной еды «Гаршу Туани». Одно из крупнейших гастрономических мероприятий в Латгалии объединит в одном месте разнообразное предложение уличной еды, напитков, концерты, танцы, конкурсы, аттракционы и развлечения для всей семьи. Несмотря на высокий интерес к участию в фестивале у торговцев, есть еще возможность до 5 августа подать свою заявку. Более подробная информация об условиях участия доступна в разделе «Уличная торговля» на домашней странице Даугавпилсского самоуправления. В воскресенье 2 августа с 11 часов до 19.00 Центр кулинарного наследия «Шмаковка» приглашает жителей Даугавпилса и гостей города совместно отпраздновать свой 10-летний юбилей. В этот день посетителей ждет музыкальная программа, творческие мастер-классы, дегустации и презентации производителей латгальского напитка. Цены на входные билеты в музей будут действовать в соответствии с прейскурантом. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях в среду 29 июля. Ожидается преимущественно солнечная ясная погода. Ночью температура воздуха опустится до плюс 12 градусов, а днем воздух прогреется до максимальных 23 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 9 миль в час, а относительная влажность воздуха составит около 63%. Вероятность дождя днем составляет всего 15%, а ночью 10%.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
3: Все лучше, чем кажется.
4: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Утро доброе.
1: Доброе утро.
2: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. Государство компенсирует подрядчикам, строящим государственные дороги, резкий рост цен на битум. Министерство экономики призывает правительство разработать меры поддержки населения в ответ на ситуацию с ценами на топливо. В понедельник на латвийских дорогах было зарегистрировано 127 дорожно-транспортных происшествий. Резекне приглашает отметить свой день рождения. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: В Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet, первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Дитон. Предложение действительно до 31 июля.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне «Новые стропы» на автостоянке найдены ключи. Контактный номер телефона 29-927-605. Найден ученический проездной на имя Алексей Макаршанов. Контактный номер телефона 27-055-026. В поезде маршрута Рига-Даугавпилс на станции Даугавпилс был забыт чемодан. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 28-381-837. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, вы можете абсолютно бесплатно оставить информацию на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканц. Новости на этот час. Государство компенсирует подрядчикам, строящим государственные дороги, резкий рост цен на битум. Министерство экономики призывает правительство разработать меры поддержки населения в ответ на ситуацию с ценами на топливо. В понедельник на латвийских дорогах было зарегистрировано 127 дорожно-транспортных происшествий. Резекне приглашает отметить свой день рождения. Далее подробнее об этих новостях. Министерство сообщения поддержало разработанное компанией «Латвии Свалс Цели» решение, которое предусматривает компенсацию роста цен на битум в договорах на строительство государственных автодорог. Это позволит предотвратить риски, связанные с необходимостью пересмотра планов реализации важных объектов инфраструктуры из-за внешних и чрезвычайных обстоятельств. На компенсации планируется использовать средства, сэкономленные в ходе закупок на строительство государственных автодорог. В ближайшие недели Латвийс Валсти Цели подготовит и направит соответствующие изменения к договорам. Размер компенсации будет определяться индивидуально по каждому договору, учитывая влияние фактического роста цен на битум на стоимость строительных работ. Министерство экономики призывает правительство своевременно начать подготовку к возможному введению мер поддержки в ответ на ситуацию с ценами на топливо. Это предполагает определение существующих и потенциальных источников финансирования, а также разработку возможных решений. В министерстве отмечают, что стремительный рост цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках вновь спровоцировал повышение цен на топливо, а сохраняющаяся геополитическая неопределенность создает риск их дальнейшего роста. Как сообщалось ранее, 18 июня Сейм принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, предусматривающие сохранение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца текущего года. В понедельник, 27 июля, на латвийских дорогах было зарегистрировано 127 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 12 человек, в том числе 3 велосипедиста и 2 пешехода. Об этом сообщили в государственной полиции. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала 4 водителей. Двое из задержанных будут привлечены к уголовной ответственности с конфискацией транспортного средства или взысканием его стоимости. В связи с превышением скорости было составлено 138 протоколов. Двое водителей наказаны за агрессивный стиль вождения. С 31 июля по 2 августа в Резекне пройдут мероприятия, посвященные дню рождения города. Праздничная программа будет организована на 3 городских площадках – у Замковой горы, в фестивальном парке и в парке Райниса. Жителей и гостей города ждет большая праздничная программа, концертные выступления, спортивные мероприятия, ярмарка, праздничное шествие и активности для семей с детьми. В субботу вечером на главной сцене фестивального парка выступит группа Quest Pistols. В полночь запланирован салют и продолжится праздник ночной дискотекой под открытым небом. С новостями в студии был Юрий Салканц, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях в среду 29 июля. Ожидается преимущественно солнечная и ясная погода. Ночью температура воздуха опустится до плюс 12 градусов, а днем воздух прогреется до максимальных 23 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 9 миль в час, а относительная влажность воздуха составит около 63%. Вероятность дождя днем составляет всего 15%, а ночью 10%.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касинукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Пришло время обновить кухню. Салон Гентаро Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GentaroMebelles.lv.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass Dervete godu 500 ml, 99 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu. Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266 857 27.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
9: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
10: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: лица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: В ближайшем выпуске новостей. Финансирование приемных отделений латвийских больниц сократят почти на 14 миллионов евро. Началось общественное обсуждение проекта водородного коридора. В конце лета Даугавпилс станет столицей вкусов Латгалии. Центр кулинарного наследия Шмаковка в воскресенье приглашает отметить свой юбилей. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Утро доброе.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Muzikālais augusts Daugavpilī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā pulksten 18. muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orķestra solistes diriģents Mareks Auziņš. Pulksten 19.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaņdarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekam Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienības nams.lv.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне «Новые стропы» на автостоянке найдены ключи. Контактный номер телефона 29-927-605. Найден ученический проездной на имя Алексей Макаршанов. Контактный номер телефона 27-055-026. В поезде маршрута Рига-Даугавпилс на станции Даугавпилс был забыт чемодан. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 28-381-837. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, вы можете абсолютно бесплатно оставить информацию на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканц. Новости на этот час. Финансирование приемных отделений латвийских больниц сократят почти на 14 миллионов евро. Началось общественное обсуждение проекта водородного коридора. В конце лета Даугавпилс станет столицей вкусов Латгалии. Центр кулинарного наследия «Шмаковка» в воскресенье приглашает отметить свой юбилей. Далее подробнее об этих новостях. Завершилось общественное обсуждение поправок к правилам Кабинета министров, которые предусматривают существенное изменение порядка финансирования приемных отделений больниц с 2027 года. Латвийское общество больниц предупредило, что планируемое сокращение финансирования на 13,7 миллионов евро может ухудшить доступность неотложной медицинской помощи. По данным организации, наиболее серьезные потери понесут региональные больницы. В Министерстве здравоохранения, в свою очередь, отвергают утверждение о сокращении финансирования, отмечая, что общий объем средств для больниц сохраняется, а изменения касаются перераспределения финансирования отделений неотложной медицинской помощи и приемных отделений в соответствии с потребностями пациентов. По данным Минздрава, высвободившиеся средства планируется направить на развитие других медицинских услуг. В частности, 7,5 миллионов евро предполагается выделить на повышение доступности амбулаторной помощи, что позволит обеспечить около 33 тысяч дополнительных обследований и консультаций специалистов ближе к месту жительства пациентов. С 28 июля по 1 сентября единый оператор системы передачи и хранения газа Connexus Baltic Grid проводит первоначальное общественное обсуждение планируемого на территории Латвии строительства участка водородного трубопровода. В рамках обсуждения также пройдут встречи с жителями в 10 самоуправлениях, которых касается проект. В них очно или дистанционно смогут принять участие владельцы земельных участков, представители самоуправлений и другие заинтересованные лица. Территория, которая подпадает под оценку воздействия проекта на окружающую среду, первоначально включает 1773 земельных участка или их части. Водородный трубопровод предполагается проложить параллельно существующему магистральному газопроводу. 29 августа в Центральном парке Даугавпилса будет проходить фестиваль уличной еды «Гаршу Туани». Одно из крупнейших гастрономических мероприятий в Латгалии объединит в одном месте разнообразное предложение уличной еды, напитков, концерты, танцы, конкурсы, аттракционы и развлечения для всей семьи. Несмотря на высокий интерес к участию в фестивале, у торговцев есть еще возможность до 5 августа подать свою заявку. Более подробная информация об условиях участия доступна в разделе «Уличная торговля» на домашней странице Даугавпилсского самоуправления. В воскресенье 2 августа с 11 часов до 19.00 Центр кулинарного наследия «Шмаковка» приглашает жителей Даугавпилса и гостей города совместно отпраздновать свой 10-летний юбилей. В этот день посетителей ждет музыкальная программа, творческие мастер-классы, дегустации и презентации производителей латгальского напитка. Цены на входные билеты в музей будут действовать в соответствии с прейскурантом. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях в среду 29 июля. Ожидается преимущественно солнечная и ясная погода. Ночью температура воздуха опустится до плюс 12 градусов, а днем воздух прогреется до максимальных 23 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 9 миль в час, а относительная влажность воздуха составит около 63%. Вероятность дождя днем составляет всего 15%, а ночью 10%.
1: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.

0: до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на надолго.
2: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: enerģētiskā atkarība Eiropā ir atzīta par ģeopolitisku risku. Tā ietekmē cenas, drošību un politisko stabilitāti. Katra saules baterija vai vēja turbīnas samazina šo ievainojamību. Tas ir strateģisks resurss Latvijai. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
2: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done, iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €, ietaupījums 30 €. Biskvīta batoniņi Kinder Penguin 4,30 g vienības, jaunā cena 2,29 €, ietaupījums 1 €. Maxima.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

ближайшем выпуске новостей. Государство компенсирует подрядчикам, строящим государственные дороги, резкий рост цен на битум. Министерство экономики призывает правительство разработать меры поддержки населения в ответ на ситуацию с ценами на топливо. В понедельник на латвийских дорогах было зарегистрировано 127 дорожно-транспортных происшествий. Резекне приглашает отметить свой день рождения. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет. Привет.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
3: В Гентаро Мэбелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
4: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
5: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагин». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райне 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: радио «Алиса плюс».
1: Радио «Алиса плюс».
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне «Новые стропы» на автостоянке найдены ключи. Контактный номер телефона 29-927-605. Найден ученический проездной на имя Алексей Макаршанов. Контактный номер телефона 27-055-026. В поезде маршрута Рига-Даугавпилс на станции Даугавпилс был забыт чемодан. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 28-381-837. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, вы можете абсолютно бесплатно оставить информацию на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
3: Потеряли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканцы. Новости на этот час. Государство компенсирует подрядчикам, строящим государственные дороги, резкий рост цен на битум. Министерство экономики призывает правительство разработать меры поддержки населения в ответ на ситуацию с ценами на топливо. В понедельник на латвийских дорогах было зарегистрировано 127 дорожно-транспортных происшествий. Резекне приглашает отметить свой день рождения. Далее подробнее об этих новостях. Министерство сообщения поддержало разработанное компанией «Латвии Свалс» цели решение, которое предусматривает компенсацию роста цен на битум в договорах на строительство государственных автодорог. Это позволит предотвратить риски, связанные с необходимостью пересмотра планов реализации важных объектов инфраструктуры из-за внешних и чрезвычайных обстоятельств. На компенсации планируется использовать средства, сэкономленные в ходе закупок на строительство государственных автодорог. В ближайшие недели Латвия Свалст Цели подготовит и направит соответствующие изменения к договорам. Размер компенсации будет определяться индивидуально по каждому договору, учитывая влияние фактического роста цен на битум на стоимость строительных работ. Министерство экономики призывает правительство своевременно начать подготовку к возможному введению мер поддержки в ответ на ситуацию с ценами на топливо. Это предполагает определение существующих и потенциальных источников финансирования, а также разработку возможных решений. В министерстве отмечают, что стремительный рост цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках вновь спровоцировал повышение цен на топливо, а сохраняющаяся геополитическая неопределенность создает риск их дальнейшего роста. Как сообщалось ранее, 18 июня Сейм принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, предусматривающие сохранение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца текущего года. В понедельник, 27 июля, на латвийских дорогах было зарегистрировано 127 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 12 человек, в том числе 3 велосипедиста и 2 пешехода. Об этом сообщили в государственной полиции. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала 4 водителей. Двое из задержанных будут привлечены к уголовной ответственности с конфискацией транспортного средства или взысканием его стоимости. В связи с превышением скорости было составлено 138 протоколов. Двое водителей наказаны за агрессивный стиль вождения. С 31 июля по 2 августа в Резекне пройдут мероприятия, посвященные дню рождения города. Праздничная программа будет организована на 3 городских площадках – у Замковой горы, в фестивальном парке и в парке Райниса. Жителей и гостей города ждет большая праздничная программа, концертные выступления, спортивные мероприятия, ярмарка, праздничное шествие и активности для семей с детьми. В субботу вечером на главной сцене фестивального парка выступит группа Quest Pistols. В полночь запланирован салют и продолжится праздник ночной дискотекой под открытым небом. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях в среду 29 июля. Ожидается преимущественно солнечная ясная погода. Ночью температура воздуха опустится до плюс 12 градусов, а днем воздух прогреется до максимальных 23 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 9 миль в час, а относительная влажность воздуха составит около 63%. Вероятность дождя днем составляет всего 15%, а ночью 10%.

0: Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet, первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Дитон. Предложение действительно до 31 июля.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации.

0: Термальная вода Авене и Неурамед Слипфорте со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
2: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Ищете, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. Вэталом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Литовское поместье Эльзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Эльзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Эльзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
3: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
4: Veikalo Stop lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Все лучше, чем кажется.
8: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: охота все закончилась, и шарики в охапку я цветами.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне «Новые стропы» на автостоянке найдены ключи. Контактный номер телефона 29 927 605. Найден ученический проездной на имя Алексей Макаршанов. Контактный номер телефона 27 055 026. В поезде маршрута Рига-Даугавпилс на станции Даугавпилс был забыт чемодан. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 28 381 837. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, вы можете абсолютно бесплатно оставить информацию на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

Кого снешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды? Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: В Латвии продолжается грибной сезон, и многие уже возвращаются из леса с полными корзинами лисичек. Часть грибов сразу отправляется на сковороду, а часть – в морозильную камеру. Но чтобы зимой лисички не горчили, их важно правильно подготовить. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от опытных поваров. И они советуют, что перед заморозкой необходимо тщательно очистить грибы от лесного мусора и при необходимости быстро их промыть. Затем, выпарив жидкость, слегка обжарить лисички на смеси растительного и сливочного масла, добавив совсем немного соли. После этого нужно полностью остудить грибы и только затем разложить по контейнерам или пакетам для заморозки. Замораживать лучше небольшими порциями, чтобы использовать ровно столько, сколько понадобится для приготовления блюда. Именно такая подготовка помогает сохранить вкус грибов и избежать появления горечи после размораживания. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Всем полных корзин и вкусных заготовок.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

всегда. Любить не поздно, никогда. Поклонников река,

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» обсуждался вопрос, который часто вызывает споры и у жителей, и у предпринимателей. Это вопрос «зеленого курса». Для части общества он все еще звучит как что-то навязанное, дорогое и сложное. Однако гостья программы, член правления предприятия «Sea Salas Pilsiltums» и президент Латвийской ассоциации теплоснабжающих предприятий Инна Берзиня Вейта, предложила смотреть на это иначе. По ее словам, вначале многие новые решения действительно кажутся непонятными и затратными. Но когда предприятие начинает считать, где теряется энергия и какие ресурсы можно использовать эффективнее, зеленый курс перестает быть лозунгом. Он становится инструментом хозяйского подхода. Инна Берзиня Вейта объяснила это на примере теплоснабжения. Если где-то остается неиспользованное тепло, его можно забрать. Если есть солнце, его можно использовать для производства тепла. Если есть остатки лесного ресурса, которые нельзя применить для более ценных продуктов, их можно использовать как топливо. Если у предприятия есть собственное потребление электроэнергии, солнечные панели могут работать именно на это потребление, не перегружая сеть. По словам гостей программы, важно смотреть на энергию шире. Вокруг нас есть много потенциальных источников, которые раньше просто не использовались. Это может быть тепло от промышленных процессов, от центров данных, от солнечных коллекторов или от местных биоресурсов. Главная задача – научиться видеть в этом ресурс, а не отход. Инна Берзиня Вейта также напомнила, что для Латвии большим преимуществом остается централизованное теплоснабжение. Во многих странах сегодня только пытаются создать такие системы – соединить районы, перестроить тепловые сети, обеспечить объем потребителей. А в Латвии эта инфраструктура уже есть, и ее можно модернизировать, делая более эффективной и зеленой. По словам гостей программы, кризис и война в Украине дополнительно показали, насколько важно снижать зависимость от внешних энергоресурсов. Но зеленый курс в ее понимании – это не только ответ на кризис. Это еще и нормальная логика развития – использовать меньше топлива, меньше терять, больше брать из местных и возобновляемых источников. Таким образом, как показал опыт предприятия Salas Pilsiltums, зеленые решения становятся убедительными тогда, когда они дают понятный результат – более устойчивую систему, меньшую зависимость, стабильнее тариф и меньше потерь. И именно такой практический подход помогает снять страх перед зеленым курсом. Полную версию программы с участием члена правления предприятия Sea Salas Pilsiltums и президента Латвийской ассоциации теплоснабжающих предприятий Инны Берзини Вейте можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
2: Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: Почему день...

0: поздравлений.
1: Добрый день, Даугавпилс, любимый мой город. Добрый день всем, кто сейчас настроился на волну 101.6 FM. В пути, на работе, дома, на даче, на городских часах полдень. Есть в этом времени что-то особенное. Утро уже успело превратиться в рутину, а вечер еще пока ничего не требует. В ближайшие 3 часа наша студия станет тем местом, где расстояние всегда становится чуть короче, где можно сказать простое спасибо, передать привет через весь город, через соседнюю улицу или даже через сотни километров, да, мы тоже туда дотянемся, где можно признаться в том, что давно хотела сказать, но все не находилось подходящего момента. Иногда для этого достаточно одной песни, а программа поздравлений как раз подходящий момент. Сегодня в эфире будут звучать ваши добрые пожелания, дружеские приветы и, конечно, музыка, которая умеет возвращать воспоминания, поднимать настроение и говорить о чувствах лучше любых слов. Устраивайтесь поудобнее, прибавляйте звук, если есть такая возможность. Мы начинаем. 654-25-00 для звонка, 20-20-10-16 для ваших сообщений. Ну а на календаре сегодня 29-й день июля, серединка недель, среда.

0: эфире программа поздравлений.
1: И начну я сегодня с поздравления, с праздничным событием, которое вчера было в жизни двоих. У Регины и Леонида была очередная годовщина свадьбы. Пройден вместе большой путь. Есть о чем вспомнить, есть чем гордиться, есть чем делиться с молодым поколением. Регина, Леонид, вас поздравляют с 47-й годовщиной свадьбы. Ваши дети, ваши внуки с любовью. День особенный вчера был. 47 лет вместе – это уже не просто любовь, это настоящий семейный стаж, проверенный временем, бытом, праздниками и многочисленными ремонтами. Вы прошли вместе столько всего, что вам уже, наверное, можно выдавать медаль за семейное долголетие и отдельную премию за терпение друг к другу. Мы, ваши дети и внуки, хотим сказать вам огромное спасибо за вашу любовь, за тепло нашего дома, за вашу поддержку и за то, что вы всегда рядом. Вы наша опора, наш якорь, наш пример для подражания. Пусть впереди будет еще много-много счастливых лет. Желательно без повода спорить и ссориться. Мы от всей души желаем вам крепкого здоровья, радости, семейного уюта и как можно больше счастливых моментов рядом, вместе.

0: Сильно до 31 июля.
1: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Muzikālais augusts Daugavpilī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā 2018. muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orķestra solistes diriģents Māriks Auziņš, 2019.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaindarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
6: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
7: Марина Васильева на год счастливее сегодня стала и принимает поздравления не просто с днем рождения, а с целым юбилеем в этом году. Мариночка, от Анны Олехнович у меня для вас пожелание. С юбилеем поздравляю и от всей души желаю оставаться доброй, светлой и такой же беззаветной. Ты всегда спешишь помочь, все тревоги гонишь прочь. Пусть добро, что даришь людям, дарит счастье вновь и вновь. Радости, любви, пусть сбываются мечты. Будь здоровой и счастливой, самой нежной и самой красивой. Мариночка, пусть сбудется все, что вам сегодня пожелают от души. Ваши близкие, родные, друзья, мы присоединяемся ко всем пожеланиям, а эта песня звучит музыкальным подарком.

0: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
1: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
0: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
1: Taurunis 255-06-255.
0: Krāmē un brauc!
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
5: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Top!
7: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
9: Алиса Плюс. С верой по жизни.
10: В эфире программа поздравлений.
11: Движемся дальше на радио «Алиса Плюс». В привычное время началась программа, в рамках которой есть возможности поздравить и передать привет, и просто без повода для себя что-то послушать для настроения. У каждого из вас есть свои песни для любого настроения. Так что присоединяйтесь к эфиру. А я пока продолжу. У меня есть с чем продолжить, есть с чем идти дальше. Поздравление адресовано Александре Соколовой. У Александры юбилейный год начинается. Александра, папа с мамой вместе с вами встречают этот праздничный день всегда. Ваша сестра Диана, брат Андрей, бабушка Эля, все родные, тети, дяди спешат поздравить. И мы присоединимся к пожеланиям родных крепкого здоровья на долгие-долгие годы. Успехов во всем, на работе, дома, в любви. Будьте по-своему, Сашенька, счастливы. И музыкальным подарком начинает звучать песня «С днем рождения», добавит пожеланий в исполнении Олеси Остаповой.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Пока звучала песня для Александры. Александра, еще раз с днем рождения. Пришла просьба, и я уже знаю, что будет дальше в эфире. Дальше будет Любовь Успенская. Пропадаю.

0: поздравлений.
1: Следующий готовится к поздравлению, принимать подарок, готовится в торжественной, не побоюсь этого слова, обстановке. У нас вообще всегда в это время, в полдень, на радио «Алиса Плюс» обстановка исключительно торжественная. Благодаря вам, наши замечательные слушатели, потому что ни одного дня при вашем участии у нас не обходится без праздничного повода. Сегодня таковой у Алика Волынского. Алик, вас с юбилеем вижу, а дата-то какая красивая. Вас поздравляют ваши сестры Ирина, Инесса, их семьи присоединяются. Дорогой наш брат, поздравляем тебя с 65-летием. Желаем тебе, чтобы каждый новый год жизни приносил не усталость, а новые силы и новые причины радоваться. Пусть и здоровье не подводит, удача находит тебя даже в мелочах. В доме всегда будет тепло и уютно. Нам очень хочется, чтобы ты никогда не чувствовал себя одиноким, чтобы тебя окружали люди, которые тебе дороги. Живи долго, живи счастливо, живи так, чтобы не было жалко ни одного прожитого дня.

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Кафе «Пеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу.
5: Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра.
4: Приятного аппетита! Кафе «Пеццы», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
8: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
9: Эфир продолжится песней в исполнении Филиппа Киркорова «Эти глаза напротив». И эта песня сегодня будет звучать музыкальным подарком для Янины Ставро. Янечка, с юбилеем в этом году вас поздравляет общество сеньоров «Дзивес Приекс». С юбилеем, 75 не возраст, если молод в душе. А мы хотим пожелать вам всегда оставаться в душе молодой и не терять бодрость духа, чтобы близкие всегда дарили лишь радостные эмоции и поддержку, и чтобы годы обходили стороной. И, конечно же, что важно, крепкого здоровья!

0: В эфире программа поздравлений.
1: А как же давно никто не вспоминал выбрать музыкальным подарком песню в исполнении Ирины Аллегровой «Мама». Сегодня тот случай, когда об этой песне вспомнили. И повод есть. А Элиту Гаспарович поздравляет дочь Алла. Алла с семьей вас поздравляет, Аэлита. И как раз выбрана эта песня подарком. С днем рождения, мамочка. Будь здорова и счастлива. Наслаждайся каждым моментом жизни. Мы тебя очень любим, крепко целуем и обнимаем. И дарим тебе хорошее настроение в этот замечательный летний день.
2: Он носит годы.

уже и я даю советы ей. И мы сравнялись с мамою, теперь мы просто женщины.

0: А надо отдать должное, помимо голоса Ирины Аллегровой, здесь, в этой песне, конечно же, слышен и другой голос. И это голос дочери Ирины Аллегровой, Лала. В дуэте с мамой спела в этой песне под названием «Мама». Сегодня она звучала музыкальным подарком для Аэлиты. Аэлита, еще раз и от души с днем рождения.
1: В городе плюс 25, самое лето. Но никуда смыться нельзя. Что-то творится опять с этой планетой. Что-то у нас, но мы же друзья. И как обычно ночью я вычищу всю почту. И как обычно утром пойму, как это мудро. Как обычно ночью я вычищу всю почту. И как обычно утром.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Доброго дня всем слушателям радио «Алиса Плюс». Еще раз на радио продолжается прямой эфир программы поздравлений. Иногда мы ждем каких-то больших событий, чтобы почувствовать себя счастливыми, каких-то особенных поводов, праздников. А потом оказывается, что день обычный, будний, запомнился вовсе не праздником, а, например, красивым рассветом или красивым закатом с каким-то необыкновенного цвета полнолунием, или просто чашечкой кофе, которая была особенно вкусна по той простой причине, что для вас ее приготовил любимый человек. Или, может быть, песней запомнится сегодняшний день, которую вы услышите в нужный момент. И вдруг следующая песня будет именно для вас. Чтобы было это вдруг, звоните 654-2530 или присылайте сообщение на номер 2020-1016.

0: В эфире программа...
1: Не знаю, случайно или нет, но первое поздравление в начале программы сегодня было адресовано двоим с годовщиной свадьбы. И этот час тоже начнет поздравление, адресованное двоим. И тоже годовщина свадьбы юбилейная. В этом году в семье Буйновых такая первая значимая юбилейная дата – 10 лет. Андрея и Ольгу с этой датой поздравляет семья Гавриловых. Сегодня мы кричим вам горько вновь. Да здравствует взаимность и любовь. Пусть снова закипают чувств лавина. Примите поздравления с годовщиной. Желаем счастья, страсти, вдохновения и нежности, что дарит наслаждение, эмоций ярких, радости, тепла, чтобы ваша жизнь чудесную была.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
2: 29-50-40-89.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений на 101 и 6 FM.
1: Одну из композиций в исполнении Нилетто, а именно «В мире людей», выбрали родители, поздравляя сегодня любимого сына Дениса Наумова с днем рождения. Денис, я очень надеюсь, что вы услышите и пожелания от мамы с папой. С днем рождения, сынок. Ты давно уже взрослый, со своими победами и планами. А мы все так же радуемся и волнуемся за тебя. Желаем тебе жить так, чтобы по утрам хотелось вскочить и бежать навстречу новому дню. Пусть здоровье будет богатырским, дорога ровной, а люди вокруг добрыми и честными. Пусть все, о чем мечтаешь, сбывается быстрее, чем успеешь загадать. Мы тебя очень любим.
2: Если бы человеком был каждый, стены общего дома не тлели.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А песню можно сравнить с людьми. Есть люди, которые приходят в нашу жизнь ненадолго, да, но в памяти остаются почти навсегда. Так же происходит и с песнями, да. Иногда какая-то песня остается в памяти надолго, хотя срок ее, век ее уже закончился. Да, с песнями такое тоже случается. Но не с песнями в исполнении Валерия Меладзе, конечно же.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника «Балта» находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
5: Программа поздравлений.
6: Напомню, что на нашем сайте alisaplus.lv можно оставить свою заявку на поздравление или просьбу передать привет на определенное время, да, и быть уверенными в том, что человек, которому вы адресуете добрые слова, обязательно все это услышит. И я поэтому очень надеюсь, что ждет привет от своих родных Виталий Абрамов. Виталий, большой привет передает вам семья. И песню выбрали особенную сегодня для вас. За друзей Федор Карманов, Анатолий Полотно в эфире.

0: На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
1: Здравствуйте, можем ли мы послушать песню алкоголичка Артура Пирожкова? Конечно, мы можем. Мы почти все можем, как я всегда говорю, оставляя все-таки несколько процентов за словом «почти».

0: Программа поздравлений.
1: Киркоров сегодня дважды уже выходил на сцену программы поздравлений, практически на бис. Ни разу еще никто не пригласил сегодня ни Михайлова, ни Шафутинского. Безобразие какое, но еще не вечер, как говорится, у нас еще полпути впереди. Мы продолжаем, и следующая песня будет музыкальным подарком, выбранным на коллективном совете для Анжелы Игнатьевой. Анжела, коллеги, поздравляют вас с днем рождения. Пусть окружает цветов красота, желают. Жизнь будет яркой, чудесной всегда. Радует солнце лучи в час рассвета. Сердце улыбками будет согрето. Верить в удачу хотим пожелать. С легкостью планы, мечты воплощать. Жить с наслаждением и восхищаться каждым прекрасным мгновением счастья.

0: Легок на помине Михаил Шафутинский. Только вспоминала я о нем вместе со Стасом Михайловым в контексте. О том, что мы не слышали сегодня ни одного, ни другого, но еще не вечер, как говорится. И вот он, звонок и просьба послушать определенную песню как раз в исполнении Шафутинского Михаила. Две звезды.
1: За тобой, любовь, я летел и сгорал от счастья.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лабби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лабби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labbyparkas.lt и на Facebook-странице Лабби Паркас.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku, A kategorija, iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu, 10,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.
5: На радио Алиса Плюс программа «Поздравление».

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Сегодня принимает поздравления, есть тому причина и повод. Замечательный день рождения Галина Лаврентьева. Галина, от мужа, от детей, все родные присоединяются к пожеланиям, всем сердцем желаем здоровья, успехов во всем и всегда. И чтобы сердечную болью тебя не пронзали года. Чтобы дальше душа не старела, светились улыбкой глаза, и только от счастья большого тихонько катилась слеза. Спасибо за то, что ты есть. За то, что твой голос весенний приходит, как добрая весть, в минуты тревог и сомнений. Галина, с днем рождения, крепкого здоровья и долгих счастливых лет жизни в окружении любимых родных.

0: программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Ну вот мы и на финишную вышли. Как-то быстро, впрочем, как и всегда. Вот они, сигналы точного времени. И целый час, есть хорошие новости у меня всегда в запасе, целый час с нами еще, 60 минут, ну почти, да, без малого, для поздравлений, для добрых слов. Для добрых слов у нас отведено целых 3 часа, и вот час еще остался. Звоните 654-2530 или присылайте сообщения, я на каждое из них отвечаю, и, конечно же, стараюсь и на звонки отвечать по максимуму. Для сообщений 2020-1016. Еще одну просьбу исполняю сразу в целях экономии времени. Понравилась, вижу, новая композиция в исполнении Лолиты и Мавика «Журналистка».

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Ну, наконец-то появился и привет для Тони. Долго выбирали, какой же повод к нему прикрепить сегодня, Тонечка, ваши друзья. Нашли, выбрали, конечно же. Нет, найти-то дело не хитрое. Открыл календарь, и вот они поводы. Всегда в любом дне есть какие-то поводы. К нему календарь, к ним, к этим поводам календарь зачастую подходит со здоровым чувством юмора. Сегодня выбрано день поворачивания налево. Нет, Тонечка, это не то, что вы подумали уйти налево, да? Ни в коем случае. Это просто прекрасный день для любопытных, но нерешительных. То есть сворачивать все время налево. А с поворот налево вероятность увидеть что-то необычное. С каждым поворотом эта вероятность увеличивается.

0: поздравлений.
1: Еще одну просьбу готова исполнить. Михаил, к вам обращаюсь, потому что вашу просьбу я готова исполнить. И чтобы вы впредь знали, что за исполнитель, как называется песня, я вам сейчас об этом все в деталях расскажу. Александр Кальянов исполняет песню, которая вам пришлась по душе. И называется эта песня «О друге». Александр Кальянов «О друге».

бокале с вином задержите и выпейте залпом серебряный призрачный свет. И доброе слово о друге хорошем скажите и вспомните близких, которых поблизости нет.

живым умом. И если от злой суеты повседневной устали, друзей соберите и всех напоите вином.

А старых друзей с каждым годом становится меньше. Одни за кордоном, другие ушли навсегда. Одним не везло, а другие прожили успешно. Но всех нас, как пули, в бою выбивают года.

душой. Давайте же клясться на каждом поднятом бокале. Любить тех, кто рядом, и помнить о тех, кто ушел.

0: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rāņielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. На радио Алиса Плюс программа «Познаватель».

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Обращаюсь к Волосовой Наташе, Наташеньке Наталье. Наташенька, у меня для вас поздравление есть сегодня. С днем рождения от сестры Зины. Фима присоединяется. И Танечка тоже в числе поздравляющих. Давай-ка не будем озвучивать возраст, предлагают. Пускай он останется маленькой тайной, но все поздравления, пышные розы сегодня мы дарим тебе не случайно. Звучат пожелания, сыпятся тосты и звоном веселым смеются бокалы. Давай-ка сегодня забудем про возраст. Душа молода, и это немало. Да какой там возраст, Наташенька? С днем рождения!

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: В Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet, первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Дитон. Предложение действительно до 31 июля.
2: Акционерное общество «Латвийская кредитная полиция» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
4: Я уже, можно сказать, привыкла, что если с поздравлениями все хотят попасть именно в первый час, исключая почему-то из этого списка второй и третий, то в третий час в большинстве своем все стремятся, чтобы что-то послушать просто с музыкальными просьбами. Песня в исполнении Олега Митяева. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Это можно отнести к эфиру прямому на радио «Алиса Плюс», запросто эти слова. Будет звучать сейчас в эфире. Пришла просьба сообщением.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А надеюсь, слушает еще программу Денис Наумов. Денис, пришло поздравление еще одно для вас. Сестра Инна и Андрей поздравляют. Счастливых, ярких, долгих лет желают еще побед блестящих самых. Пускай горит зеленый свет для всех идей твоих и планов. Не прекращай к мечте движения и не сворачивай с пути. Навстречу новым достижениям по трассе жизненной лети. Не сбавляя оборотов, Денис, с днем рождения!

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Небо, звезды, ветер, открытые окна где-то. Играет пластинка в миноре.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: С днем рождения принимает поздравления сегодня Антонина Артемьева Тонечка. Подруга Янина поздравляет вас. День рождения – особенный праздник. В детстве мы ждем его с радостью, нетерпеливо. Год длится долго-долго, и такой желанный день все никак не наступает. Но с возрастом время начинает мчаться быстрее. С годами кажется, что дни мелькают, как странички в книге, которую мы бегло перелистываем. Дни рождения приходят все чаще, мы становимся все старше. И иногда кажется, что так и не успеваем что-то важное разглядеть на этих страницах под названием «Жизнь». Желаю тебе в твой день рождения, чтобы жизнь была наполненной, чтобы ничего важного не было упущено, все планы и мечты сбывались, дом был полной чашей, а вокруг всегда были родные, любимые, друзья. Непременно быть здоровой и счастливой.
2: Опоила ночь росою травы, над рекою стелется туман.

0: Mēs bieži domājam par nākotni kā kaut ko tālu, bet patiesībā tā sākas ar šodienas rēķiniem. Ja mēs turpinām maksāt par importētu enerģiju, mēs turpinām maksāt vairāk arī par 5 un 10 gadiem. Bet ja mēs sākam ražot paši, mēs pakāpeniski samazinām savas izmaksas. Mazāk atkarības, vairāk stabilitātes, vairāk kontroles par to, cik maksājam. Nākotne nav tikai par vidi, tā ir par to, cik mēs maksāsim rīt. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
2: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
3: Музыкалайс Аугустс Даугавпилі. 6. augustā Andrija Pumpura skverā 2018. muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orķestra solistes diriģents Mareks Auziņš, 2019.30 Arnolda Grimberta Band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaņdarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekam Mēs Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. Программа поздравлений.
5: И завершу сегодняшний эфир я приветом и словами благодарности за дружбу. Привет любимой подруге Людмиле Митюшиной. Люда, вам привет от подруги Оли. Оля пишет: спасибо за верную многолетнюю дружбу. Несмотря на расстояние, этим летом мы снова целую неделю будем вместе. Это здорово, девчонки, это здорово. А дружбе никакие расстояния, настоящей дружбе не помеха.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: В завершении эфира я искренне пожелаю вам, пусть продолжение этого дня будет замечательным. И неважно, получится ли воплотить все планы в реальность, все, что было запланировано на сегодняшний день. Если нет, значит, так и должно быть. И пусть впоследствии будет замечательным и добрым, уютный летний вечер. А завтра мы снова соберемся, услышимся, встретимся. Пока.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Лето – самое популярное время отпусков и автопутешествий. Многие отправляются к морю, в соседние страны Балтии или дальше по Европе. Но даже самая интересная поездка требует подготовки, ведь усталость за рулем остается одной из главных причин опасных ситуаций на дороге. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от опытных автомобилистов, которые регулярно преодолевают большие расстояния. Перед поездкой стоит заранее спланировать маршрут и не пытаться преодолеть весь километраж без остановок. Если путь предстоит долгий, делайте перерыв хотя бы каждые 2-3 часа. Выйдите из автомобиля, немного пройдитесь, разомнитесь и выпейте воды. Еще очень важно – не переедать перед дорогой, так как плотный обед может вызвать сонливость. Лучше выбрать легкий перекус и обязательно поддерживать водный баланс. Во время движения не отвлекайтесь на телефон. Если нужно ответить на звонок или проверить маршрут, безопаснее остановиться в разрешенном месте. И даже если вы пользуетесь навигатором, всегда обращайте внимание на дорожные знаки. Именно они имеют приоритет. И еще один важный совет – не спешите. Соблюдение разрешенной скорости помогает не только экономить топливо, но и снижает утомляемость водителя, делая поездку спокойнее и безопаснее. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Приятных впечатлений в пути, а дорога пусть будет легкой и безопасной.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Несколько слов о погоде. Сегодня в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится небольшая облачность. Осадков в прогнозе нет. Воздух максимально прогреется до плюс 24 градусов. Направление ветра северо-западное. Скорость до 8 метров в секунду.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер один весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Украшения, которые вдохновляют.
1: Veikalo Top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лобби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лобби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – lobbyparkas.lt и на Facebook-странице Лобби Паркас.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

0: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. Гентаро Мебелос.лв.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
11: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
12: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден госномер от автомобиля LI-1017. Контактный номер телефона 28-89-47-11. В центре города, рядом с магазином «Рими», найдена банковская карта на имя Алексей Павинич. Контактный номер телефона 29-625-556. В магазине «Рими» в микрорайоне Эспланада найден волнистый попугай желто-салатового цвета. Контактный номер телефона 28-991-331. 28 июля на отрезке дороги из железнодорожного поселка в магазин «Мэре» была утеряна золотая сережка с камушками. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 20-306-285. В центре города, рядом с большим магазином «Максима», был утерян ключ от автомобиля «Вольво». Контактный номер телефона 26-371-997. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Свет! Свет!
1: Точное время 16 часов.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Несколько слов о погоде. Сегодня в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится небольшая облачность. Осадков в прогнозе нет. Воздух максимально прогреется до плюс 24 градусов. Направление ветра северо-западное. Скорость до 8 метров в секунду.

просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

живи в моей шкуре, то сухой, то блестящий, проживи мои бури,

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден госномер от автомобиля LI-1017. Контактный номер телефона 28-89-47-11. В центре города, рядом с магазином «Рими», найдена банковская карта на имя Алексей Павинич. Контактный номер телефона 29-625-556. В магазине «Рими» в микрорайоне «Эспланада» найден волнистый попугай желто-салатового цвета. Контактный номер телефона 28-991-331. 28 июля на отрезке дороги из железнодорожного поселка в магазин «Мэра» была утеряна золотая сережка с камушками. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 20-306-285. В центре города, рядом с большим магазином «Максима», был утерян ключ от автомобиля «Вольво». Контактный номер телефона 26-371-997. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли?

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лабби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лабби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labbyparkas.lt и на Facebook-странице Лабби Паркас.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: В Гентаро Мэблос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. Gintaromeblos.lv.
4: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
6: Алиса Плюс.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Дижозлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты.
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою палидзебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
7: Шепчется ветер с листвой, трется бережочек с волной, крестику ноль с палочкой ноль.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: saule, vējš, elektroauto. Tas nav pienākums, tā ir iespēja. Arvien vairāk Eiropas Savienības valstu pierāda, ka pārēja var notikt pakāpeniski un bez satricinājumiem. Izvēle paliek mūsu rokās. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
5: Акции снаку нет. Зилас ценас не парит.
6: No 28. jūlija beigalos Maksima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done. Iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2 eiro 19 centi. Ietaupījums 30 centi. Biskvīta batoniņi Kinder Penguin 4-30 gramu vienības. Jaunā cena 2 eiro 29 centi. Ietaupījums 1 eiro. Maksima.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая. К тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден госномер от автомобиля LI-1017. Контактный номер телефона 28-89-47-11. В центре города, рядом с магазином «Рими», найдена банковская карта на имя Алексей Павинич. Контактный номер телефона 29-625-556. В магазине «Рими» в микрорайоне «Эспланада» найден волнистый попугай желто-салатового цвета. Контактный номер телефона 28-991-331. 28 июля на отрезке дороги из железнодорожного поселка в магазин «Мэра» была утеряна золотая сережка с камушками. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 20-306-285. В центре города, рядом с большим магазином «Максима», был утерян ключ от автомобиля «Вольво». Контактный номер телефона 26-371-997. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: несколько слов о погоде. Сегодня в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится небольшая облачность. Осадков в прогнозе нет. Воздух максимально прогреется до плюс 24 градусов. Направление ветра северо-западное. Скорость до 8 метров в секунду.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavax Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavax. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
2: Работаем с частными лицами и организациями.
1: В Металлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
2: Телефон 255-06-255.
1: Загружай и приезжай.
3: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
4: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
5: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагин». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райне 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
6: Muzikālais augusts Daugavpilī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā pulksten 18. muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orkestra solistes diriģents Māriks Auziņš. Pulksten 19.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaindarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienības nams.lv.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса плюс.

Очнулась не потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

0: Парк, расположенный в Эньчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эньчай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов. От квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
1: В Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet, первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Дитон. Предложение действительно до 31 июля.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
3: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
4: Ticu veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzāts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass Tērvete godu 500 ml, 99 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Все лучше, чем кажется.
8: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

несколько слов о погоде. Сегодня в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится небольшая облачность. Осадков в прогнозе нет. Воздух максимально прогреется до плюс 24 градусов. Направление ветра северо-западное. Скорость до 8 метров в секунду.

0: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать. Хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: 96 FM. Радіо Аліса Плюс.
1: Дай сигарету, я ее докурю. Дай

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла завести. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не помню.

Сзади оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною радует.

Райское белое, что же мы с тобой, милый мой, сделали? Развожу философию, как Вольтер, но между нами закрыта дверь. Путь к тебе километрами тянется, после нас ничего не останется. Через год позовет.

Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

Неважно когда, особенно где, главное, с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь, с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос слышен всегда.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: Догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

Опять я рушу жизнь, опять я слышу боль, опять кричат тоской больные вены. Ты разменяла все, ты доиграла роль, ушла

И все вокруг говорили, чем не муж и жена. И лишь одна ерунда его сводила с ума. Он любил ее, она любила летать по ночам. Он страдал, если за окном темно. Он не спал, на ночь запирал окно. Он рыдал, пил на кухне горький

последний дурак. Он боялся, что когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой. И однажды ночью вышло именно так.